на Боже, лепати брей. Айде Боже, дай на Боже, дай на Боже, лепати брей. Айде Боже, дай на Боже, дай на Боже, лепати брей. Айде Боже, дай на Боже, дай на Боже, лепати брей.

Ай да Боже, дай нам Боже, дай нам Боже, лебати бре. Ай да Боже, дай нам Боже, ай да Боже, лебати бре. Ай да Боже, дай нам Боже, дай нам Боже, лебати бре. Ай да Боже, дай нам.

дайна Боже, дайна Боже, лепати бре. Айде Боже, дайна Боже, дайна Боже, лепати бре. Айде Боже, дайна Боже, дайна Боже, лепати бре. Айде Боже, дайна Боже, дайна Боже, лепати бре. Айде Боже, дайна Боже, дайна Боже, лепати бре. Айде Боже, дайна Боже, дайна Боже, лепати бре.

Я сам фраер без покрича, без талента и мишича, ал не могу без ича и пича и послушных младича.

0: терену, что мне зино тебе жену, док сам бил на терену, что мне зино тебе жену, док сам бил на терену, что мне зино тебе жену, док сам бил на.
1: Želim vam mnogo uspeha i srećno drugo.

0: Ой, нам из-за два эссе ура радио комбинат. Да нади боли посу нити за инат. Стрико скупля старо вожде под теретом кичма стенье. Он макши посу нема поверенье. Се я би за драгим сваке ночи вене реже. Греко дана njega ruče da nas steže.
1: Менталитет! Менталитет!